0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум, бум-бум. Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,